0: Y'all don't pay me enough to do this rap shit. I quit.
1: Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.
2: Сегодня на нашем празднике песни поют участники строительных отрядов, студенты московских вузов.